0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2 FM.
2: Радио родных дорог. Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита в честь Дня Победы в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хайфан.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио «Родное».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Начну с главного и поздравлю всех наших слушателей с Днем Великой Победы.
1: Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена.
0: А теперь к новостям. Минтруд представил календарь праздничных и выходных дней на 2027. Так нас ожидают выходные по 3 дня аж 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники продлятся 11 дней. Всего предполагается 118 дней отдыха. Сюда вошли обычные праздничные выходные. И это ровно столько же, сколько и в этом году. Да уж, стабильность – признак мастерства. Россия и Беларусь запустят 4 спутника. Об этом сообщает ТАСС. По словам экспертов, так страны будут расширять совместную спутниковую группировку. Напомню, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли, который создается Москвой и Минском, будет работать на две страны. В российских школах с 1 января 2027 года появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Дисциплину ДНК России добавят в учебные программы для 5, 6 и 7 классов. Разработка курса прошла по поручению президента. Цель – сформировать у подростков мировоззрение, которое опирается на традиционные ценности. Средняя выплата по ОСАГО в России выросла. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Средняя выплата по ОСАГО в России достигла 119 тысяч рублей. Рост относительно последних месяцев минувшего года почти 10%. Средняя премия, или проще сказать, стоимость полиса осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее. В среднем 7600 рублей. Этого удается достичь благодаря индивидуализации тарифов. Аккуратные водители с хорошей страховой историей получают значительные скидки и платят за полис меньше, а нарушители и лихачи наоборот больше. Российские компании при приеме новых сотрудников на работу все чаще делают выбор в пользу более взрослых сотрудников. А вот интерес к молодому поколению пока остается ограниченным. Такой сдвиг объясняется прагматичным подходом к бизнесу. Среди ключевых качеств, которые работодатели ожидают от сотрудников, ориентация на результат, дисциплина и стабильность. А вот треть опрошенных работодателей признались, что разочарованы подходом зумеров к работе, их непредсказуемостью и импульсивностью. Поцелуи обладают большим количеством лечебных свойств и являются антидепрессантом. Об этом напоминают россиянам врачи. Так в кровь выбрасывается коктейль из гормонов счастья, дофамина, серотонина и окситоцина. А еще поцелуи снижают уровень гормона стресса, кортизола, и отвлекают от тревожных мыслей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Лесли Хью.

0: шутка.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
3: Группа «На-на». Фаина.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: И праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город соливаров и мореходов. Родина тотемского барокко. Все это Тотьма. Скорее отправляемся туда. Тотьма – маленький городок Вологодской области. Он придется по вкусу поклонникам истории, ведь город основан аж в 12 веке. Вы увидите здесь высокие храмы, силуэты которых напоминают парусные корабли. Фасады святых сооружений украшены затейливыми орнаментами в уникальном стиле тотемского барокко. Тут вам статные храмы с изображениями крестов, звезд и цветов, которые являются частью их кладки. Обязательно посетите музей мореходов и краеведческий музей. Здесь вам расскажут об арктических экспедициях и освоении Сибири тотемскими землепроходцами. Популярна в городе и легенда о пребывании здесь Петра Первого. Говорят, он останавливался в этих краях и обедал на Большом Камне, который с тех пор называют Царевым. Этот камень до сих пор показывают туристам как одну из главных достопримечательностей. Кстати, местные уверены, что именно Петр дал название городу. Якобы он посетил Тотьму по пути в Архангельск и воскликнул: «То не город, то тьма». Добраться до Тотьмы не так-то просто. Самый легкий вариант – это, пожалуй, личный автомобиль. Если выбираете поезд или самолет, то самым удобным будет прибытие в Вологду. Отсюда до Тотьмы 3 часа езды на автомобиле.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Коллеги, спасибо за фидбэк.
7: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
2: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Дегорцы или осетины-дегорцы – субэтнос-осетин, который проживает на Северном Кавказе. Коренное население части Дегории, западной части Северной Осетии. Согласно данным переписи населения 2020-го, в России проживает 1400 дегорцев. Этот народ в большей степени является приверженцами ислама, однако часть жителей района относит себя к христианам. До сих пор сохраняются традиционные верования, причем пантеон богов у дегорцев является довольно сложным. Дегорцы владеют иронским диалектом, на который подразделяется осетинский язык. Также они имеют собственный дегорский диалект, который отличается архаичными чертами. Дегорцы выращивают пшеницу, ячмень и овес. Высоко в горах их жилища построены из камня, а внизу в долинах имеют плетеное основы домов. Больше всего жизнь современных дегорцев напоминает будни сельских жителей. Женщины обычно работают на кухне, а мужчины занимаются двором. Кухня дегорцев практически полностью схожа с аланской. Основным блюдом всегда является мясо. Его чаще всего готовят в казане. К нему добавляют острый соус, который основан на сметане. Любят дегорцы и шашлыки, которые запивают пивом или молоком. Пиво у них необычное и сумело завоевать признание на всем Северном Кавказе. Кроме того, в национальной кухне этноса особое место занимают пироги. И сегодня прощаюсь с вами на дегорском диалекте. Хуэрсбон.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В Москве проходит парад Победы на Красной площади. В этом году формат шествия был частично изменен. Это связано с текущей оперативной обстановкой. Колонна военной техники в привычном формате не принимала участия. В параде не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов. Однако основная часть сохраняется. В шествии пешей колонны военнослужащих приняли участие подразделения войск вооруженных сил России, а также военных вузов. Сохранилась и воздушная программа. Над Красной площадью проходят самолеты пилотажных групп. Традиционно с речью выступил президент России Владимир Путин. Кроме того, военные парады организованы и в других городах России и мира. Открыло празднование Дня Победы в стране шествие в Петропавловске-Камчатском. В парадном строю прошли около 900 человек. Владимир Путин проведет более 10 встреч 9 мая в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он отметил, что у главы государства в этот день будет напряженный график. Утром состоялась официальная церемония встречи иностранных гостей, после чего они вместе с российским лидером отправились на Красную площадь для просмотра парада. Путин традиционно выступил на Красной площади с речью и возложил венок к могиле неизвестного солдата вместе с зарубежными гостями. Затем последует торжественный президентский прием. Во второй половине дня намечены переговоры с лидерами Словакии и Малайзии, а также с представителями Лаоса, Республики Сербской и Южной Осетии. Село Борщево Брянской области атаковали украинские дроны в ночь на 9 мая. По данным губернатора региона Александра Богомаза, был ранен местный житель. Пострадавшего госпитализировали. Боец добровольческого подразделения «Орлан» получил ранение при отражении атаки украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшему оказывается медпомощь. Также об уничтожении 8 беспилотников минувшей ночью сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. ВСУ атакуют российские регионы, несмотря на объявленное перемирие, которое действует с 8 мая. Актер Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России. Артист наиболее известен по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Всего в его фильмографии порядка 115 работ в кино и на телевидении. Также он состоит в труппе театра «Ленком» Марка Захарова. Аналогичного звания были удостоены артист Национального молодежного театра Башкортостана Ленар Ахметвалиев, артист балета Красноярского театра оперы и балета Юрий Кудрявцев и артистка театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова. Российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, отметив мужество, стойкость и героизм советских граждан, благодаря которым у нынешнего поколения есть возможность строить будущее. Также они отдали дань уважения труженикам тыла и тем, кто восстанавливал страну после окончания войны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, это группа «Тестостерон».
3: Всем привет, это группа «Русский размер».
2: Всем салют, это Филат Фекерас.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Домской. Здравствуйте. Как популярная морская композиция чуть не рассорила Олега Газманова и Филиппа Киркорова. За свою долгую сценическую карьеру Олег Газманов выпустил более 20 альбомов и сотни песен. Но «Морячку» продолжает петь и сегодня на почти всех своих концертах. Одноименный же альбом вышел в 1991-м. Но уже до этого артист исполнял многие произведения с новой пластинки на публике. Позже Газманов вспоминал, что композиция не только ушла в народ, но и полюбилась многим другим звездам. И в какой-то момент Филипп Киркоров на своих концертах стал исполнять этот шлягер без разрешения. Логично, что это вызвало сильное недовольство автора. Со временем музыканты смогли уладить разногласия при личной встрече. И Киркоров даже исполнил «Морячку» на дне рождения Газманова.
1: Я любимой объяснял, как лебедка тянет рол. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал.
0: Еще один интересный момент связан с созданием песни. Написал ее Газманов в рамках тура по Средиземному морю и тут же решил показать публике. Певец хотел, чтобы выступление было эффектным и обратился к танцорам ансамбля, которые тоже были на корабле. Среди них оказался молодой артист сочинского театра МОД Андрей Григорьев Аполлонов. Он придумал движение и выступил на одной сцене с Газмановым. Публика была в восторге. Ну а позже вся страна станет называть этого молодого танцора «Рыжим из Иванушек».
2: Фанна

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Казалось бы, всего лишь песочное тесто с творожной начинкой. Но как же это вкусно! Об истории сочника постараюсь рассказать максимально сочно. Название десерта происходит от старорусского «сочень». Так называли лепешки или изделия из теста с ягодной или творожной начинкой. Выпечка напоминала полумесяц, а ароматная начинка слегка выглядывала из-под неплотно соединенных краев теста. И хотя многие используют термины «сочники» и «сочник» как синонимы, технически это разные понятия. Сочень – заготовка из раскатанного теста, а сочник – уже готовое изделие с начинкой. Современный вариант выпечки сформировался уже в советское время. Именно тогда был разработан специальный стандарт. Сочники всегда продавали в школьных и студенческих столовых. Они были недорогим и относительно полезным перекусом. Ну и, конечно же, вкусным.
2: Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
1: Приятно, что в последние годы интерес к традиционным рецептам заметно вырос. Многие взрослые, особенно прекрасная половина человечества, все чаще вспоминают блюда, которые ассоциируются с детством и школой. Сочники – один из таких десертов, который не только возвращает во времена Советского Союза, но и отражает более широкий тренд – стремление к простоте, натуральности и воспоминаниям о семейном уюте.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: загородных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва не разделяет победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую и чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе торжественного президентского приема в честь Дня Победы в Кремле. Он отметил, что Россию и ее партнеров объединяют отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды об этом периоде. Российский лидер подчеркнул, что нельзя допускать оправдания геноцида советских граждан и других преступлений нацистского режима, на совести которого остается гибель миллионов мирных жителей. Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников и пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Акция «Бессмертный полк» проходит в России и по всему миру. Шествия уже состоялись в Туле, Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Магадане и других городах страны. Кроме того, акция проводится и за рубежом. К мероприятию присоединились не только страны СНГ, но и Китай, Турция, Австралия, Индонезия, Южная Корея, Сербия, Израиль и другие государства. В этом году мероприятие проводится в разных форматах. В некоторых городах в виде очного шествия, в других — в онлайне. Решение о способе проведения принимают местные власти. В частности, в Москве в этом году «Бессмертный полк» проходит в электронном формате. США могут отправить в Москву переговорщиков для содействия урегулированию на Украине, заявил Дональд Трамп. Американский лидер также поддержал возможное и более значительное продление перемирия между Россией и Украиной. Комментируя заявление президента Штатов, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова принять американскую делегацию по урегулированию, однако конкретики со стороны США пока нет. Официальный представитель Кремля также добавил, что вопрос продления перемирия после 11 мая пока не обсуждался. Ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. В этот же период планируется обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль-Нахаян провели телефонный разговор. Центральным вопросом обсуждения стала обстановка в районе Армузского пролива, в том числе связанные с этим дискуссии в рамках Организации Объединенных Наций. Москва указала на важность усилий по поддержке переговоров между Ираном и США. Кроме того, министры обсудили ряд двусторонних вопросов, включая планирование будущих встреч. Также Нахаян поздравил Лаврова с Днем Победы. 9 мая остается одним из главных праздников для россиян, следует из данных Института социологии РАН. День Победы входит в пятерку ключевых дат для жителей страны, а порядка 60% граждан и вовсе считают его своим самым значимым праздником наравне с Новым годом. Ранее ВЦИОМ делился результатами опроса, согласно которым 82% россиян собираются отмечать 9 мая. При этом каждый второй планирует участие в массовых торжествах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Какие штрафы ждут любителей шашлыка в этом году? Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И да, конечно, штрафы ждут только тех, кто готовит ароматное мясо в неположенных местах. Прежде всего, речь идет о пожарной безопасности. Помните, что даже на собственном участке разводить огонь можно далеко не везде. Мангал необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от дома и хозяйственных построек. При этом рядом обязательно должны находиться средства для тушения – вода, песок или огнетушитель. В городе же правила намного строже. Разведение огня во дворах, на детских площадках, вблизи жилых домов, а тем более на балконах, категорически запрещено. За такие нарушения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Отдельная статья касается отдыха на природе. В лесах действуют дополнительные ограничения. И развести огонь можно только на специально оборудованных местах. За нарушение этих правил штрафы выше – от 15 до 30 тысяч. При особом противопожарном режиме или возникновении пожара сумма увеличивается еще сильнее. Поэтому либо отправляемся на дачу, либо бронируем домик или беседку на одной из ближайших турбаз и наслаждаемся безопасным для кошелька и вкусным для вас шашлычком.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Если

0: Обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Популярные музыкальные сервисы опубликовали хит-парады шашлычных и автомобильных песен. Организаторы ВК-фест представили вторую часть артистов 26-го года. Певица Ёлка решила дать бесплатный летний концерт в Екатеринбурге, а певец Григорий Лепс пообещал совершить 65-километровый пеший марафон. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всех приветствую и рекомендую почаще заходить в раздел «Хит-парад» на сайт radio.rd.ru и проявлять активность, голосуя за или против, тем самым двигая вверх по десятке хитов любимые песни любимых артистов. Сделайте это уже сейчас, и через неделю национальная десятка может неузнаваемо преобразиться. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере Макс. Вводите ник Радио РД или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там и новости, и рубрики, и итоги хит-парада «Главные песни большой страны». И первый результат голосования минувшей недели прямо сейчас. Стас Михайлов, «Девочка-любовь» в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Ёлка, не дождавшись приглашения на большие столичные фестивали, решила сделать ход конем и согласилась дать бесплатный концерт для жителей и гостей Екатеринбурга в рамках фестиваля «Движение». Об этом сообщает региональная пресса. Мероприятие состоится на главной сцене в историческом сквере 6 июня. А вообще фестиваль, объединяющий мотокультуру, музыку и спорт, будет проходить с

5 по 7 июня на нескольких разных площадках города Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Впервые в истории фестивалем, говорят, будет организован женский мотофорум. Среди других музыкантов в списке участников фестиваля указаны группы «Сова», потому что «Пламенев», «Нагерс», «Тримакаси», «Пасадена», «Манго Буст» и другие. Но вернемся к хедлайнеру. Певица «Елка» с хитом «Зодиак» в десятке радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Столичный ВК-фест объявил на днях вторую волну артистов, участников концертов будущего лета. Стартует фестивальный тур в Казани 7 июня. В списке артистов Федук, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, Сироткин, Решат Тухватуллин, Дора и Зиверт. 4 и 5 июля в Петербурге выступят МОД, Клава Кока, Ева Власова, Федук, Артур Пирожков, а также всяческие блогеры, тиктокеры и начинающие артисты. Ну а в столице концерты состоятся 18 и 19 июля. В списке гостей Ева Польна, группа Айова, Пицца, Оджи Будда, Близкий, Джонни, Антоха МС и снова всякие блогеры, тиктокеры и персонажи, имена которых трудно прочитать и даже по внешнему виду их невозможно опознать. До сих пор неизвестно, примет ли участие в мероприятиях фестиваля дуэт Филатов и Кэрос. Но для тех, кто очень ждет его, композиция «Счастье» есть прямо сейчас в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Микрофон у Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о некогда популярных артистах, которых до сих пор помнят, слушают и любят. Сводный хор артистов 80-х, 90-х, 2000-х в третьей декаде мая устроит большой ретро-фестиваль в одном из новых концертных залов столицы. В списке гостей Татьяна Буланова и Кай Метов, Андрей Державин и Алена Апина, Шура и Сагдиана, Виктор Салтыков и Наталья Кулькина, Алексей Потехин и Сергей Рогожин, Светлана Лазарева и Вадим Казаченко, Михаил Муромов и Александр Айвазов, Алена Иванцова, Игорь Наджиев и Юрий Титов. Маловато в этом списке звезд 2000-х, не хватает, например, группы «Градусы», но ребята не спешат себя в ретро записывать и продолжают записывать новые песни. Вот, кстати, новинка «Будем жить» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: Хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Денис Майданов и актер Владимир Машков на минувшей неделе приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Аллее Российского театрального общества в подмосковном городе Руза. Мероприятие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это старейшее творческое объединение страны, непрерывно действующее с 1876 года. Мероприятие прошло у памяти легендарному киногерою Мишке Карасю в городе Руза. Это место символически объединяет историю отечественного кинематографа и современные культурные традиции. Новая аллея, говорят, стала частью масштабной всероссийской акции, проходящей в разных регионах страны. Денис Майданов и его новая песня «Включая нашу» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис «Звук» представил результаты опроса своих пользователей, в котором попытался выяснить, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. С классическим отдыхом, семейными посиделками и разговорами у костра чаще ассоциируется свинина. Ее респонденты связывают с шансоном и ностальгическими треками. Хитами шашлычных посиделок в этом году стали песни «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх», «Седая ночь» Юры Шатунова, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и интернет-мем «Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня» тиктокер по имени Токсис. Нет в этом шашлычном плейлисте уже лет 30 ни одного хита Владимира Преснякова, но зато его новинка есть в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут об артистах легендарных и новых звездах эстрады, в репертуаре которых пока что только одна популярная песня за всю их карьеру. А корона такая, будто 100 хитов за год записали. Певица Любовь Успенская на днях заявила о своем негативном отношении к Люсе Чеботиной. «Раздражает, дико терпеть не могу», написала она в комментариях, когда ее спросили о любимой песне Люси Чеботиной. За последнюю тут же заступила ее мама и менеджер, но сама Люся тоже решила ответить, мол, не на ту напали. «Пытаясь затравить меня, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя», написала она. На что и припомнили множество нелестных выражений как о коллегах по российской индустрии, так и о звездах мирового масштаба. Не сыплет лишним негативом по поводу коллег тиктокер Анатолий Цой, поэтому его новая песня в десятке радио родных дорог.
2: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис «Кён Музыка» на днях провел несколько опросов, и один из них посвящался радиостанциям, которые слушают пользователи сервиса. Результаты опубликовали в День радио 7 мая, и благодаря вам, наши дорогие слушатели, радио «Родных дорог» попало в пятерку самых популярных радиостанций страны. Огромное вам спасибо, друзья, товарищи, не забывайте, что слушать наш эфир можно не только на радиоприемниках, и в умных колонках, но и в музыкальном сервисе «Кён Музыка» в разделе радиостанций. И еще один опрос на минувшей неделе провел этот сервис, стремясь узнать, что чаще всего его пользователи слушают за рулем. Абсолютным хитом среди песен на автомобильную тематику стало «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского. Его выбрали 37% респондентов. Кто еще попал в этот список, узнаем через 3 минуты. А пока музыкальная пауза, группа «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Возвращаемся, друзья, к исследованию музыкального сервиса «Кион Музыка», которое посвящено любимым песням автомобилистов. С точки зрения музыкальных предпочтений лидирует поп-музыка, это 46%. На втором месте шансон, его выбирают 29%. Далее идут рок, 26%, рэп и хип-хоп, 19%. В списке любимых артистов-водителей «Руки вверх», Михаил Круг, группа «Король и Шут». Ну и обещанный топ-5 песен на автомобильную тематику. «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского, «Черный бумер» рэпера Сереги, «Вишневая девятка» группы «Комбинация», «Трасса Е-95» группы «Алиса» и хит Игоря Николаева Наташи Королевой «Такси, такси». Вполне возможно, лет через 10 в этот список обязательно попадет и Женя Трофимов с какой-нибудь своей песней. Ну а сегодня его композиция «Вторая весна» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Григорий Лепс поделился своими спортивными достижениями и рассказал о дальнейших планах на этот счет. В свои 63 года артист увлекается длительной ходьбой и теперь готов ставить новые личные рекорды, пишет светская пресса. В возрасте 62 лет он совершил пеший марш-бросок на 62 километра. Ему понравилось, и к 65-летию юбилею через пару лет он надеется повторить пеший марафон, но уже с дистанции 65 километров. Желаем Григорию Лепсу здоровья и поздравляем, ведь его новая песня «Шутка», записанная с певцом Акмалем, сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Друзья, голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски радио «Родных дорог» или в вводите ник «Радио РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты. Первый.

0: и Песков. Официальный представитель Кремля ранее отмечал, что из-за подобных угроз со стороны Украины предпринимались дополнительные меры по обеспечению безопасности президента. Ранее на открытии саммита в Ереване Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. После этого Минобороны заявило, что любые попытки сорвать празднование повлекут за собой ответ со стороны российского оборонного ведомства. Переговоры Владимира Путина и словацкого премьера Роберта Фица прошли в Москве. Сперва политики побеседовали тет-а-тет в зеленой гостиной Кремля. Затем продолжились переговоры уже с участием делегации. Российский лидер поблагодарил зарубежного гостя за визит на празднование Дня Победы. Путин оценил постепенное восстановление и динамику двустороннего взаимодействия России и Словакии. При этом президент подчеркнул, что отношения стран осложнены из-за действий Евросоюза и НАТО. Он также выразил уважение позиции Фица по поводу сохранения исторической правды и поблагодарил за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских войн. Ситуация в аэропортах Юга России штатная, сообщили в Минтрансе. Пассажирам полностью предоставляются необходимые услуги. Продолжается работа по настройке оборудования для выполнения полетов в полном объеме. Ранее украинские беспилотники попали в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. В результате полеты из 13 аэропортов южных регионов приостановили. Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с Национальной службой новостей отметил, что ситуация в регионе существенно ухудшится, если при атаке были повреждены радарные станции и маяки АЛС-системы. Без данного оборудования посадка должна осуществляться в ручном режиме. Если с маяком можно совершать взлетно-посадочную операцию каждые 45 секунд, то в ручном интервал увеличивается до 4 минут. Он добавил, что такое оборудование обычно не закупают с избытком, поэтому шансы, что есть резервы, минимальны. Мошенники стали применять схему обмана россиян, обещая избавить их от оплаты капремонта. Как сообщили в Госдуме, гражданам звонят с предложением вычеркнуть строку капремонта из платежки якобы законным способом. За эту услугу злоумышленники просят вознаграждения. Однако федерального закона об освобождении от этих взносов нет. Существуют льготы для отдельных категорий граждан, но они оформляются через соцзащиту. Полное освобождение от взносов доступно пенсионерам старше 80 лет, героям России и СССР и жителям новостроек. Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала самым популярным произведением о Великой Отечественной войне в России. По данным издательской группы «Эксмо АСТ», за первый месяц этого года продано более 20 тысяч экземпляров. В топ-продаж также вошли романы Юрия Слепухина «Сладостный почетный перекресток. Тьма в полдень», Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го и Ивана Белова «С привкусом пепла». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

и на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чеховские столбы, знаменитое водохранилище и даже Новый Иерусалим. Всем этим и не только порадуют туристов Истра. Подмосковный город Истра известен прежде всего своим сильным сходством с Палестиной. Во второй половине 17 века патриарх Никон решил построить в этих местах подобие Иерусалимского храма для тех, кто не может доехать до Святой Земли. Тут вам и подземный храм Константина и Елены, и, конечно, Воскресенский собор, внутри которого расположились, внимание, 44 церкви. От русской Палестины перейду, пожалуй, к Антон Палычу. 4 старых кирпичных столба, которые выступают на тротуар рядом с местным домом культуры, пожалуй, самый необычный памятник Чехову в Подмосковье. Они – остатки от забора, который раньше окружал дом. Писатель жил здесь, когда получил распределение в местную больницу. Посетите и драмтеатр имени Чехова. Тут у входа на скамейке сидит, угадайте кто? Конечно, бронзовый писатель. Интересная локация недалеко от города – это Истринская сыроварня. По выходным тут бесплатно показывают, как же делают сыры. Помещение предусмотрительно построено из стекла, и виден абсолютно весь процесс. А еще можно прогуляться по ферме и прикупить лакомство местного производства. И, конечно, не забуду про Истринское водохранилище. На окруженных лесами берегах расположены базы отдыха, гостиницы и бесплатные песчаные пляжи. Добраться до Истры можно на авто или ЖД-транспорте. Ну а ближайший аэропорт Внуково примерно в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Ани Лорак и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ахвахцы – один из малочисленных народов Дагестана, исторически ассоциированный с аварцами. Сами себя они называют ашвадо, что означает «пастухи». По данным последней всероссийской переписи, в нашей стране насчитывается 5300 ахвахцев. В основном они проживают в Западном Дагестане, на западных и восточных склонах Боготского хребта. Ахвахцы являются мусульманами-суннитами. Исламизация народа была завершена во второй половине 18 века. В каждом ахвахском селении есть молельные дома и мечети. Впрочем, до сих пор существует поверье о злых и добрых духах. Ахвахский язык принадлежит к нахско-дагестанской семье языков, относится к языкам андийской группы. Наиболее близок ахвахский с каратинским языком. В ахвахском два диалекта – южный и северный. Традиционным занятием этноса всегда было животноводством, преимущественно разведение овец. На склонах гор они обустраивали пастбища для выпаса скота. Занимались и земледелием. Выращивали пшеницу, ячмень, рожь, овес, лук и чеснок. С 19 века стали культивировать картофель и кукурузу. Из ремесленных занятий широко распространена обработка дерева, камня и овчина, выработка кож и кузнечное дело. Основным продуктом питания был хлеб и мучная пища, например, лепешки. Одно из национальных блюд ахвахцев – суп гьоди. Готовят его из кукурузы, фасоли, черных бобов и брынзы. И сегодня прощаюсь с вами на ахвахском. Абзи арас.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент России отметил тесные отношения государств по линии правительства и выразил надежду, что двустороннее взаимодействие продолжит развиваться поступательно. Он оценил развитие торгово-экономических связей стран, хотя и отметил незначительное снижение товарооборота. Российский лидер добавил, что страны активно сотрудничают и на международной арене. Султан Ибрагим, в свою очередь, пригласил Путина в страну с государственным визитом в следующем году. Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Росатом» намерен развивать свои проекты в Венгрии, Словакии и Болгарии, заявил глава госкорпорации.

0: Гражданские объекты сообщили в Чечне. Ранее Россия в одностороннем порядке объявила перемирие с 8 по 10 мая. Затем по инициативе президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о режиме прекращения огня с 9 по 11 мая, с которой согласились и Москва, и Киев. Несмотря на это, Украина продолжила наносить удары по российским позициям в зоне спецоперации и атаковать гражданские объекты. Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции Парада Победы в Москве. На Красной площади установили большой экран, на котором продемонстрировали российское вооружение и поздравления от участников спецоперации. В том числе был представлен «Пересвет». Это первый российский боевой лазер, который выпускают серийно. Он необходим для защиты от самолетов и спутников противника. Комплекс не взрывает цель, а подавляет ее оптику и электронику, таким образом ослепляя системы наведения. 61-я Венецианская биеннале современного искусства официально открылась для зрителей. Темой форума значится «В минорном ключе». В этом году число стран-участниц составило ровно 100, это рекордный показатель. В том числе на выставку вернулась российская делегация, которая отсутствовала с 22 года. Участие России вызвало разногласия, в частности, Еврокомиссия лишила мероприятия гранта размером 2 миллиона евро. Жюри выставки ушло в отставку незадолго до открытия. В связи с этим церемонию награждения перенесли на 22 ноября, хотя изначально она должна была состояться 9 мая. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс.
2: Всем привет, это Йога.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И пусть в последние годы популярность Анжелики Варум сильно снизилась, но в начале нулевых и особенно в 90-е это была звезда первой величины. Переносимся в 1993 год. Совсем молодая Анжелика дебютирует на фестивале «Песня 93». Она – дочь композитора и продюсера Юрия Варума. И, конечно, любящий отец делает все, чтобы о молодой исполнительнице узнала вся страна. Занятно, что настоящее имя артистки – Мария. Ну а композиция с довольно музыкальным названием «Ля-ля-фа» на долгие годы становится ее визитной карточкой.

0: «Ля-ля Фан». Именно так стали называть «Варум» после выхода «Шлягера» и выхода одноименного альбома. Произошло это в 1993-м. Пластинка разошлась, внимание, миллионным тиражом. Если с музыкой все ясно, написал ее, конечно же, отец «Варум». А вот слова хита были написаны поэтом Германом Витке. Удивительно и то, что песня не теряет своей популярности спустя более 30 лет. И ни один сольный концерт «Варум» не обходится без «Ля-ля Фан».
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и «Любови Успенской». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Вы слушаете

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Сметанник – вкуснейший и классический торт русской кухни. Но когда же он появился? Сметанник – десерт с очень богатой историей. В средневековой Руси женщины готовили тесто и при этом частенько использовали остатки сметаны. Они жарили на сковородке коржи, а затем промазывали их сметаной и складывали друг на друга. Получившийся пирог поливали медом. Благодаря простоте, доступности ингредиентов и приятному сладкому вкусу рецепт был очень распространенным среди крестьян. В советские времена для сметанника стали использовать бисквитные коржи и крем из сметаны. Торт был одним из самых популярных десертов в СССР. Используя примерно один и тот же рецепт, хозяйки украшали его орешками, джемом, шоколадом и другими ингредиентами. И так кулинарное творение каждый раз получалось неповторимым. И сегодня сметанник тоже пользуется большим спросом у сладкоежек, да и не только. Его можно приобрести в магазинах, ну или заморочиться и сделать все самостоятельно.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле президента Лаоса Тхонлуна Сисулита. Он поблагодарил зарубежного гостя за визит и отметил, что двусторонние отношения выстраиваются на основе дружбы и обоюдного доверия. В ходе переговоров российский лидер указал на двукратное увеличение взаимной торговли двух стран по итогам 2025 года. После окончания встречи вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Лаос прорабатывают поставку первой партии российских нефтепродуктов в республику. Лаосский лидер в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву для празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Работа по спискам военнопленных сегодня в течение дня ведется соответствующими службами России и Украины. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, если удастся достигнуть договоренности, начнется непосредственно обмен пленными. Ранее помощник российского лидера сообщил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. При этом Ушаков подчеркнул, что перед проведением физического обмена необходимо провести предварительную работу, которая требует времени. Он добавил, что российская сторона запустила этот процесс еще до объявления о перемирии. Списки передавались Украине, но оставались без ответа. 14% россиян получили в этом году повышение по деньгам и по должности, следует из данных недавнего исследования. Показатель на треть меньше, чем год назад. Оклады в первом квартале выросли у каждого десятого россиянина. Средний рост зарплат большинства опрошенных составил 10%. Респонденты, чей доход не увеличился, рассчитывают получить прибавку к лету. При этом эксперты отмечают, что бизнес сегодня не может индексировать оклады даже на прошлогоднем уровне. Отмечается, что рынок перегрет зарплатами из-за острого дефицита кадров. Шакира анонсировала трек под названием «Дай-дай», который станет гимном чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица опубликовала отрывок из предстоящего клипа на песню. Отмечается, что в записи принял участие нигерийский певец Бёрна Бо.

0: поднимали и развивали ее, подпевали игравшим композициям. Также собравшиеся на несколько минут остановились и почтили память павших героев минутой молчания. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
2: Игорь Николаев. Такси.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

мая я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему нельзя отмечать 40 лет? И откуда это укоренившееся суеверие? Традиция обходить стороной 40-й день рождения настолько прочно вошла в сознание многих людей, что даже убежденные скептики порой предпочитают провести эту дату в тишине. Основная причина опасений кроется в магическом и трагическом значении числа 40 в мировой культуре и религии. В Библии оно почти всегда связано с испытаниями или лишениями. 40 лет Моисей водил народ по пустыне, 40 дней длился Великий потоп, и именно 40 дней Иисус провел в искушениях. Кроме того, в восточнославянской традиции считается, что именно на 40-й день душа окончательно покидает земной мир. Сочетание этих факторов в народном сознании привело к устойчивой ассоциации. 40 лет – это не праздник жизни, а период энергетического спада. Согласно поверьям, нарушение запрета может повлечь за собой череду неудач, от внезапных проблем со здоровьем до разлада в семье. Те, кто все же решает отметить юбилей, часто прибегают к хитростям. Называют праздник прощанием с 39 годами или переносят дату на несколько дней позже, чтобы как бы обмануть судьбу. Психологи же объясняют страх перед 40-летием обычным кризисом среднего возраста. Таким образом, наказание за праздник наступает лишь в том случае, если именинник сам искренне верит в дурной знак и запускает механизм самовнушения.
0: Очень полезная передача. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Родных дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, это группа Диско Диговорен.
3: Всем привет, с вами Ответы Мошенники.
4: Всем привет, с вами группа Фабрика.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Киров здесь, Саранск здесь. Отлично, танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.
3: Плачет девочка в ноутбуке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
2: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
1: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
2: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Зары». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Алиса от Яндекса.
1: Или салют от Сбера.
0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.5 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. «Алло, алло».

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
3: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
4: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Летные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наши
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется «Астрахан».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.